0: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱛᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱴᱟ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱚᱦᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚᱵᱤᱫᱷᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱨᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱩᱥᱴᱷ ᱯᱩᱱᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱮ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚᱵᱤᱫᱷᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱴᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱟᱹ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟᱫᱷᱟᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱯᱤᱪᱷᱩ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱟᱢ ᱛᱟᱠᱩᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱵᱟᱝᱵᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝᱵᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱨᱟᱱᱛᱚ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱸᱫᱷᱟᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱟᱢ ᱛᱟᱠᱩᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱨ ᱧᱩᱛ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱮᱲᱮ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱸᱫᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱛᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱢ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ
0: ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ
1: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤᱠ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱩᱰᱩᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱢ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ
0: ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ
1: ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞᱵᱤᱞ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ

ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫ

0: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ
0: ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ
1: ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱟᱝ
0: ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱮᱠᱮᱱ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱨᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱥᱴᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱥᱴᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱥᱴᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ
1: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱪᱷᱟᱲᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱤᱧ ᱜᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱡᱷᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱫᱟᱹᱲᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱤᱧᱟᱜ ᱡᱮ ᱵᱤᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱧ ᱠᱚ ᱜᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱟᱱ ᱵᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱯᱟᱹᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱠᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱜᱼᱟ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ
0: ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
0: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱳᱨ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭᱚᱠ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱵᱮᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ
1: ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱚᱠᱟᱞᱮᱠᱟᱯᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱮᱫᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ